0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: честь города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На улице города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: Для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы Hi-Fi и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Выгоднее всего в России покупать арбузы и дыни в конце августа и в первой половине сентября, когда предложение достигает пика. Об этом напоминают россиянам эксперты. Так, на стыке сезонов высокая конкуренция и большой объем сдерживают цены. А вот с середины сентября они начинают расти из-за расходов на логистику и хранение. Математика признана самым сложным предметом согласно шкале трудности учебных дисциплин в начальной школе. Второе место занимают русский и иностранные языки. Информатика и окружающий мир замыкают сложный топ-3. Помните шутки про суровый Челябинск из некогда популярной передачи «Наша Раша»? Тогда вот вам занятная новость. В городе установили качели, на которых невозможно качаться. Их сиденья прикованы к земле двумя крупными цепями для максимального ограничения. Цепи добавили для того, чтобы качели не вылетали в пешеходную зону во время раскачивания и не задевали прохожих. Российский вратарь попал в престижный футбольный рейтинг. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Oh my.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: ведущий радиорадных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Правительство России рассчитывает, что ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонта в ближайшее время. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак. Также, по его словам, в связи с нехваткой топлива правительство распорядилось начать импорт бензина. Он уже поступает в нашу страну. Россиянин Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира. Наш голкипер замкнул топовую десятку. Эксперты отметили способность 27-летнего Сафонова эффективно оборонять ворота при исполнении пенальти. По их мнению, Матвей сыграл ключевую роль в обороне своего клуба в Лиге чемпионов. Минпросвещение раскрыли максимально допустимую нагрузку на школьников, и она зависит от класса. Так, объем максимальной нагрузки для первоклассников в сентябре-октябре не превышает 3 урока в день, в ноябре-декабре 4. Максимальная нагрузка в начальных классах вообще составляет не более 5 уроков. В 5-6 классах допускается не более 6 уроков в день, а с 7 по 11 не выше 7. Цифровой рубль в России появится уже совсем скоро. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
7: Ну вот.
6: Давай сделаем крутой праздник.
7: А как?
6: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
7: А подарки для школьников будут?
6: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
3: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. К запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года все готово. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними. Россияне назвали жизнь непосредством своей главной финансовой ошибкой. В этом признались 70% респондентов нового исследования финансового маркетплейса Выберу.ру. На втором месте среди промахов – оформление кредитов без оценки своих возможностей, а на третьем – отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. А следующая новость с пометкой «Как делать не надо». В полицию Жигулевска обратился владелец турбазы, который заявил о краже сапборда. Правоохранители довольно быстро задержали 38-летнего воришку. Мужчина объяснил, он опаздывал на работу, поэтому взял сапборд, чтобы переплыть на нем Волгу и успеть. Подозреваемый, кстати, уже успел возместить причиненный ущерб, но уголовное дело все равно возбудили. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио Родных Дорог представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории со... И мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Моя игра 98. Баста.

В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Согласитесь, довольно редко в нашем эфире можно услышать рэп, но «Моя игра» действительно очень знаковая композиция для отечественной музыки. Трек «Басты» «Моя игра» стал для молодежи начала нулевых своеобразным манифестом свободы. Написал его Василий Вакуленко в 18 лет, сидя в одном из кафе в родном Ростове-на-Дону. По воспоминаниям музыканта, два куплета текста появились в его голове буквально за 10 минут. И уже тогда он понял, будущий трек выйдет на серьезный уровень. В том же 1998-м артист исполнил его на одном из мероприятий в Ростовском дворце спорта. Занятно, что на сцену он вышел еще под своим ранним псевдонимом «Баста Хрю», и «Моя игра» буквально взорвала зал.

0: В 2000-м трек вошел в сборник «Город счастья» вместе с другими композициями ростовских музыкантов. Тираж сборника составил примерно 500 000. Это помогло песне получить локальную известность. А Басту даже стали узнавать на улицах родного города. В 2005-м музыкант переезжает в Москву, а на следующий год выпускает дебютный альбом «Баста-1. Моя игра». Композиция в трек-листе была последней. Позже Баста записал новую версию игры совместно с Гуфом. А фанаты и по сей день продолжают спорить, какая же композиция лучше.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Муром снимали сцены из фильма «Человек с бульвара капуцинов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, давайте я скажу вам всего два слова, а вы ощутите приступ приятной ностальгии. Готовы? Пирожное «Корзиночка». Хотя частенько ее называли более грубовато – «Корзинка». Но, как ни называй, все равно это излюбленное лакомство многих советских детишек. Хотя, кого я обманываю? Не только детей, но и взрослых. «Корзиночки» пришли в советскую кулинарию еще из дореволюционной кондитерской традиции. Наши мастера с оглядкой на французов выпекали тарталетки, начиняли их свежими ягодами и покрывали взбитыми сливками. Конечно, было много версий десерта, но больше всего запомнилась нашим людям корзиночка с тремя грибочками. Из крема делали ножки, а из теста шляпки, которые часто посыпали какао. По-настоящему массовым десертом корзиночки стали в середине 20 века, когда песочное тесто начали активно использовать в заводском производстве, ведь оно долго сохраняло свежесть и хорошо держало форму. Сейчас прилавки магазинов завалены пирожными на любой вкус и цвет. И это изобилие, надо сказать, плохо повлияло на популярность нашего десерта. Корзиночки уже не настолько востребованы и слабо конкурируют с новыми пирожными.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
5: Ну вот.
4: Давай сделаем крутой праздник.
5: А как?
4: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
5: А подарки для школьников будут?
4: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
6: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Форсить. Что же это за глагол, который так полюбили зумеры? Если вы хоть иногда заглядываете в соцсети, то наверняка слышали слово «форсить». Глагол происходит от английского «force». Оно переводится не только как «сила», но и в значении «насилие», «принуждение». Впрочем, в контексте интернет-общения слово обрело новый смысл и стало означать продвижение или распространение чего-то слишком активно, часто даже навязчиво. В интернете сегодня форсят мемы, треки, темы, блогеров. Все, что способно стремительно набирать популярность. Часто форсинг идет со всех сторон. Это реклама на разных площадках, рекомендации блогеров и так далее. За счет этого достигается эффект тотального присутствия. Нередко это вызывает раздражение. Однако иногда форсинг происходит органично, когда что-то действительно нравится очень многим людям. Когда же уместно использовать слово? Термин подходит для обозначения избыточной активности в продвижении чего-либо. Слово уместно в разговорной речи и особенно в неформальном общении. Оно не несет откровенной негативной окраски, но чаще всего звучит с оттенком иронии или усталости от переизбытка какой-либо информации.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Моя игра. 98. Баста. Баста здесь. 2-2-0-6.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Согласитесь, довольно редко в нашем эфире можно услышать рэп. Но «Моя игра» действительно очень знаковая композиция для отечественной музыки. Трек «Басты» «Моя игра» стал для молодежи начала нулевых своеобразным манифестом свободы. Написал его Василий Вакуленко в 18 лет, сидя в одном из кафе в родном Ростове-на-Дону. По воспоминаниям музыканта, два куплета текста появились в его голове буквально за 10 минут. И уже тогда он понял, будущий трек выйдет на серьезный уровень. В том же 1998-м артист исполнил его на одном из мероприятий в Ростовском дворце спорта. Занятно, что на сцену он вышел еще под своим ранним псевдонимом «Баста Хрю», и «Моя игра» буквально взорвала.

0: В 2000-м трек вошел в сборник «Город счастья» вместе с другими композициями ростовских музыкантов. Тираж сборника составил примерно 500 000. Это помогло песне получить локальную известность. А Басту даже стали узнавать на улицах родного города. В 2005-м музыкант переезжает в Москву, а на следующий год выпускает дебютный альбом «Баста-1. Моя игра». Композиция в трек-листе была последней. Позже Баста записал новую версию игры совместно с Гуфом, а фанаты и по сей день продолжают спорить, какая же композиция лучше.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Студия «Союз» подарила нам десятки классных сборников. А какова же история этого популярного лейбла? Основан был «Союз» в 1988 году в Москве как студия звукозаписи. Сначала она занималась видеопрокатом, а затем стала владеть и сетью московских ларьков, где и продавались аудиокассеты. В 1991 компания стала штамповать номерные сборники отечественных песен. Постепенно у них стали появляться полноценные дизайнерские обложки. Все записывалось на качественные аудиокассеты, а вначале звучал фирменный джингл.
2: «Союз».
1: В 1994-м сборник «Союз-13» стал первым выпущенным на CD. Серии становились все популярнее, артисты выстраивались в очередь. Существовали даже квоты для новинок за определенную плату. Но даже здесь продюсеры «Союза» старались подбирать более-менее слушабельное. К тому же «Союзу» нужно было продвигать и своих артистов. А, например, «Союз-21» умудрились ставить целых 30 лучших песен. Это были усеченные версии хитов, и играли они в режиме нон-стоп. С развитием интернета и пиратства рынок физических носителей сильно сократился, и в 2013-м лейбл закрыли. Зато сегодня одно его название навевает теплую ностальгию.
0: Очень полезная передача. Реклама.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и

0: Расходов на ассенизатора 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Мичуринск – общероссийский центр садоводства.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе!

радиородных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте я скажу вам всего два слова, а вы ощутите приступ приятной ностальгии. Готовы? Пирожное корзиночка. Хотя частенько ее называли более грубовато – корзинка. Но как ни называй, все равно это излюбленное лакомство многих советских детишек. Хотя кого я обманываю? Не только детей, но и взрослых. Корзиночки пришли в советскую кулинарию еще из дореволюционной кондитерской традиции. Наши мастера с оглядкой на французов выпекали тарталетки, начиняли их свежими ягодами и покрывали взбитыми сливками. Конечно, было много версий десерта, но больше всего запомнилась нашим людям корзиночка с тремя грибочками. Из крема делали ножки, а из теста шляпки, которые часто посыпали какао. По-настоящему массовым десертом корзиночки стали в середине 20 века, когда песочное тесто начали активно использовать в заводском производстве, ведь оно долго сохраняло свежесть и хорошо держало форму. Сейчас прилавки магазинов завалены пирожными на любой вкус и цвет. И это изобилие, надо сказать, плохо повлияло на популярность нашего десерта. Корзиночки уже не настолько востребованы и слабо конкурируют с новыми пирожными.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.

0: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: и ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перетру.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. Умру.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лель.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров. В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Форсить. Что же это за глагол, который так полюбили зумеры? Если вы хоть иногда заглядываете в соцсети, то наверняка слышали слово «форсить». Глагол происходит от английского «force». Оно переводится не только как «сила», но и в значении «насилие», «принуждение». Впрочем, в контексте интернет-общения слово обрело новый смысл и стало означать продвижение или распространение чего-то слишком активно, часто даже навязчиво. В интернете сегодня форсят мемы, треки, темы, блогеров. Все, что способно стремительно набирать популярность. Часто форсинг идет со всех сторон. Это реклама на разных площадках, рекомендации блогеров и так далее. За счет этого достигается эффект тотального присутствия. Нередко это вызывает раздражение. Однако иногда форсинг происходит органично, когда что-то действительно нравится очень многим людям. Когда же уместно использовать слово? Термин подходит для обозначения избыточной активности в продвижении чего-либо. Слово уместно в разговорной речи и особенно в неформальном общении. Оно не несет откровенной негативной окраски, но чаще всего звучит с оттенком иронии или усталости от переизбытка какой-либо информации.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-6646. В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.

0: Жуковский.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?

0: как?
1: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
0: А подарки для школьников будут?
1: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
2: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Михея. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Еламед.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102 и

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ёлка, Прованс.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: и ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Богом.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: скоростных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.